отец да их нам прихая. Он спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Эн сам сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хата. Капух на бобан сбежу энкрат. Край киха само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу.